如夜望个地的烈望来时日和我心за рок шиаркын бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиана курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin ver nedin u ver hobidin, ver fadan jiyane. Yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan, yan.